смогу шлеп сети по балас, смогу байдить в орляс. Летом с нащукой кап-кап-кап, о скетис обсяустас и рбатый не лезь ман сушла. Летом с нащукой кап-кап-кап, оскетис обсяустас и рбатый, оскетис обсяустас и рбатый, оскетис обсяустас и рбатый.